я сырьяный реком, а я, бля, я помазану опаянье. А мы вроде, это я на сырьяный.